0: об одобрительных предметах сообщайте машинисту.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция.